Без хозяйского глазу нельзя. Народ ненадежный. Ха-ха-ха-ха-ха! Что ты рассмеиваетесь?

0: Теперь все. Прощай, Зиновий. С женой простись.
1: Прощай, Катеринушка, прощай.
0: Не так, Владимир.

0: aufzuzieht.
1: Не извольте пугаться, это я.
0: Кто?
1: Сергей.
0: Сергей, зачем? Что тебе надо, Сережа?
1: Дельце есть, отворите.
0: Какое дельце?
1: Отворите, тогда скажу.
0: Ну, что тебе?
1: Пришел к вам книжку попросить.
0: Какую книжку?
1: Почитать.
0: Нет у меня, Сергей, никаких книжек. Сама я неграмотная, а муж не читает книг.

0: вся кока с кокой я выбрал. У невестки на зиму, эй, люди, эй!
1: А не кричите!
0: Хочу кричать, я здесь хозяин!

0: страйку. Ну, живей, снимай с него рубаху.
1: Это твое, это самое. Одно слово, твое.
0: Сам ли будешь пить казань или помочь?
2: Сам, Катерина, Катерина, Катерина.

0: Сергея заперли. Вот ключ. Вскочи на мельницу. Отыщи Зиновия Борисовича. Скажи, чтобы скорее возвращался домой. Скажи, грех дома случился.
1: Спаси Палаяду. Сдохнет старик. От крестиной отравы.

0: Стой! Жжет меня внутри воды. Принеси.
1: Не принесу.
0: Что? Как ты сказала? Ты смеешь?
1: Смею.
0: Смеешь?
1: Смею.
0: Шлюха!

0: Трушан, Сергей, Сергей.
1: Ну?
0: Слышишь?
1: Что такое?
0: Кто-то ходит. Тихо, тихо.
2: Тебе опять мерещится.
0: Нет, нет. Собаки не лаяли. Свой кто-нибудь. Слышишь? Идет. Кто-то.
1: Слышу.
0: Прячься. Где-нибудь. Это Зиновий Борисович. Мой муж.
1: Вот тебе бабушка и Юрьев день.
0: Прячься. Прячься.

0: насколько мне известно, это муж твой. Поясок мы кое-что слыхали о ваших юбках, о ваших юбках.
1: Что же это если хали?
0: Слыхали мы об амурах ваших много.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали.
1: Что слыхали?
0: Все слыхали, все слыхали, все слыхали, все, все, все.
1: Я не люблю, когда со мной
0: смотри, хотите.

Почему нечего пить? Потому что денег нет. Да не дав у меня такая, а у другого бывает планета хорошая. Вот Сергей тоже был, помнишь, а теперь может в водке купаться. Почему?

deep stairs. For Christ's sake, just stay. But the gripper is smattered. Смотрит, должно быть там хорошие вина. Смотрит, смотрит, смотрит, посмотрю и я. Какие там, наверное, жрецы.

0: Яйца подлая, а меня не пригласила, я ей припомню, как без начальства венчаться, я ей припомню, как без начальства венчаться.
1: Подлая, яйца припомни!
0: Была бы только причина, хотя причина всегда найдется.

0: Горько! Горько!
1: Что такое? Сапог сорвать там,
0: синьор! Не может быть!
1: Очень страшно!
0: Верно, сломан! Солнце в небе!

0: Schatz, кто же это мал самок не видел, не видел, там тру.
1: А как же хозяйство?
0: Просит
1: торговля.
0: Придется. Возьмем все деньги на нашу жизнь. Хватит, кажется, уснули.

0: сами пришли, тельце вышло одно, да гостей-то сколько. Вина, небось, много выпито, да, тельце такого рода, да, одним словом, тельце.
1: Не тяните, не тяните, ищите, ищите, а вас все равно.